0: Чочо дани жоронла норчг жтпашуна. Ничо гарчин цанга дуржи норчг дөвэ танцэнд чола алгчсэн ба.
1: О, каси чихо. Лглен сэрчитг ба. Чохон цанла лонба юна. На санчила. Жироа мэнги
0: санчин. Марива чанла режгт. Кирамо чанла жгта зэрнэр. Хада ничо жисо. Чэцунала сэмнэг тави норчг жтпашуна. Хон цанга чола зика сарваш гчани. Чэхва танла Амунила, чэчэ гораши танреви чэм зэсэглэтэр.
1: Хонцам чэнэ уалэх, ми куатэн чэ, ми куатэн чэ. Хохонлэх. Пээ,

0: 친 최선거 돌지가 놀지근 돌비 단치 알라나미 파도 권선거 실을 쩐이니요 다르다 알고온다 하모이 길사랑이와예
1: 하모 Дурджи, ну чем ты бьешь танчин, да? Не сильнее со!
0: Санчин, чу горчин санга цапшини, реви чотом дала, мирчин бауречи!

0: чиг нана лор чиж чиндик чигсин янт чигсин янт
1: чигсин янт
0: ариа хэнгэни чигсин янт гэрэ хохонлог наци чигсин янт дэнэ шо
2: ми яла кандуг мил лава точчэр бавижин кланчэ мэрэм барвиджи чагжэна ялт шишамбо санчин чон гарчин цанга дурджи норчин дови танчин до ngomi saimlen diwe tanchi shigri di khchag je tapa mazal tigchi yangjang ta tanton jawi malo nyakarang la tigchin ti sawa tanish teran ta chotson do pa yonson jopson yena ang khchag ji ne tigjang na jatim dang garda che tolishi teran ta chotson sawan da yonson shinan

0: Dabchen thongtong jawulak phep
1: Да на сешка тянина.
2: Да нам ба такой не вария. Малон не хенго не зо. Хон цанга ма такой не вада. Чих чонрия.
0: Ма так би не ва. Тантон джао. Чо че че хе чан чам хе чам мандык. Пак че деса че чамна. Ой не тык жана рангшок ранга линга ой чам шутте. Чо че хе.
2: Хон цан шинир. Ка хуй ла. Xia go bo na po ta zhong halong ho ji wan ni ta ka sin ni chuo rong ge li wei de ni ta la rong ge man zhen na nam xi ge rong ni er de ge ji ge zhen la
0: de ge ja kan de nga mar ma lo cha cha kong la ne er dong ja o de ge jam ni da ka xi zhen la ne er dong ka se de ge jam ni de ran ta cho cho de ge ja go yin ma tu zhong ni

Ну, так, бэ, ката, кесе, чими, куда, ты, хашал, кебы, да, гадон. Харе, кесе, чими, куда, то, с чумбина, сенгуй, мутила, со, чано, бджери, чо, дами, чо, со, сэ, дэ, си. Ола, сэ, а, чабала, со, ва, ты, да, ба, га, да, га, лю, чила, ла, шо, ва, чабала, га, сенгуй, мутина, гэсум, чик, чу, ши, чо. Ища, да, чина, кё, хо, тэ, ши, га, ши, шо.

самдаг сэгий батын. Хуанжуртан обчацог пейджийтэн мамаг мангцогжиар геймкүүр кунгий. Рингаца пейн на хуанжур пейта батын. Рингаца артамбу бшунг на хуанжур штамбу юнг табжи нантунагнан ю. Лоу ранганцанча чарангол жонга пейнгу цхпи лор. Рангжилча рингаси лэргим жонгир пейджин жоджив жинчунг таб ю батын. Рингаси тунзи нирэшин пансам цхусун жоа. Шабси кампан рангсан нирэшин чирэн жошан ю. Хонан саманша лимбо жонгчирд. Чонгкун цэгтэн арингакэн саманша янлаг арингакэн ки сани дэгэп сэшунг дэн лэгдэн бжэнни. Шарамжи арингаси шабши цуртаапши би арикэг нерчунг шибу дэцэн чиртун лэгла панба тобио. Лимбо чонгчир арингаси шабши ардэнни чэн гэнкэрва лиупин ки. Ngaci еб сэшунг дэн арингакэн кэ нямдэ еб жэнтэл артэн сабдатунг атэн. Хонгэгла додам шаджэб жэнчэл мэпэр тэцэн тэртунгва. Гамагси арингасан дамбиргуни лэрки еб сурчунг шиба чичэтхуни. Хонгкэг шабши нипаб жинталынган чэрэр тунг шоу батын. Шпилагжа рнгэци шабши ртэнни чонгсуб чын юн тарчи лан дэгчур бшэн шоу чэб жилю. Рнгэци маангил гнэла кэвэр гуни вэчул бша жады всэчи чэ шатаб гэчэн тэн ка джэтэмми. Далу цанцэлг сартул тэн лэгцэл аб жиргул чэ рнгэвэн аб чартун кэ цэш агур чэгчэг бша мэнг тэтэнни. Шамжиг сарпэл чэ маангил ртунг цул чунг тууи гмэнгнир кэлэн дэнгчунг дэдэг жабчур чабкунг нэн чиг батын. Шэнгсэмла жабчур дэн кэлэ чунгчэла жабчур шэппи арнгэвэн ашчартун дэн янгчэр арнгэмбэв халуг хартун вэчул дэн дэнбур мэнгдэ дэнни гэмпэн арнгэци парцэл дэн чабжа чэртун жэр рамдэг шэппа. Аркэг дэбзэ рэнгсэнча ангэлур сэчэча ёшэл чэв чэцэл абжачэ нэ тэг дэн дэнчэн вар нэ нэ амар дэнни. Мангэла дэрэл чэ маны амар дэн жэр чэтун чэ шэйю. Норсэл бэ арнгэци сэ сэчэн шуэн ба линэн чэ. Амангнир келин рэнгчунг дэн чунгчи чи дэнчиг жанур ла маанчуг вши ци. Рэнгэвэн тэвэй топ лава маасыл, датунг рэнбэв шэр цун вжэки касэб лунг сөвчо чэгэйу. Амангнир цанцэл гсартул кели ла кэгтэг дэн ятэн мэнгтэртун вэй жабжиргу. Рэнгэкэнка ятэн топи дэнбур чэчэр парва. Шэбцэг бзоучэн кун си рэнгэвэн чэ шчэка лунг сөвчэ чи. Шчэки маани гур саар чиг лэг дэнчунг табио. Шэшгур гуэйн чунгкий гнамби тэнгарб чинчин ngонсал топи цунтэг хийн ла. Рэнгэци лэргэб жэрчи тэн пэчир тунвэй ргэх гэчэн шэгчэн ин. Ло рэнгэнцэн чунг апайын гуцэг лур. Рэнгэжил чэ рэнгэци аб жэрчи аргуэйб жэнчэл мэпэр тэн сабтан дошэн ю. Дэркэб дээрэн. Чунгку рэнгэкэн шанси шэнгчэн янлэг рэнгэкэн ки жэнцэм джуэй рэнгэци шабши хсартул чэ сонал дэ нэрцэлэм жүгсэр тунжи тугубшэг батэн. Кэлэй чэ ганжа абшэг чэ Цонгсүг лэнжэн чэн джаси бармар тэнэй маңгэл хуржиг дэн арнгэл аркаржи лэдун гожиг вши чухую. Марангвэй гун, шанси шиан лэнтун чу чэ цанцэл кэлэй хэгэй чонгку арнгэкэн лэнтун чу янлэг арнгэкэн обжэл. Агур шэва сэмлэг замча арнгэкэр дэн маңгэл абдаржэ чэ лэгу джэбью. Гунсэдди нордун аш чэчэб чэнлэй шуэн ба вангчао ий. Лэчэл чэрэшэн ба дэй.

0: Кысы! Хнэй дур я урка шагны мал учалан гурсан. Тэгнэн ду яуни учу сирэй я!
1: Кысы ла! Хаму, чэнни чи савар зэгдан. Хангу ма чэнни чи тунгану. Хама кэнди нага ролу карнаган дэнни. Айра!
0: Hey,
1: This is a chassel of beer, you're dirty.

0: Чочо дани жоронла норчог жотпа шона. Ни чон гарчин цанга дурджи норчог дөв тантин дө. Чола лагчсан ба.
1: О. Каси чего? Лглен сирч итх ба. Чохон цанла ломба йона. На сончила. Жирва менги
0: сончин. Марива чанла режикт. Кирамо чанла жангта зэрнэр. Хада ани чо джисо. Чецунгала сэмнэг тави норчог жотпа шона. Хон цанга чола жика сарваш кичани. Чехва тан ламунила чече гораши тан реви чем зэсиглетер
1: хон сэчини валх моми квачинче моми квачинче хохонх хе

0: 성친 최성거 돌지가 놀치는 돌비 단치 알라나미 반도 혼성거 실을 쩐이니요 다르다 알고온다 하모이 길사랑이와예
1: 하모 Дурджи, ну чем ты бьешь танчин, да? Не сильнее со!
0: Санчин, чу гарчин санга цапсини, реви чотом дала, мирчин бауречи!

0: өдөрчөг хан чичг тем бар. Хчих син нэрэн ба банд яг тэгсэнт барвана.
1: Ариа. Сомета дөрчөг нян тем барвана. Телече пи халовгна. Мечинчи няо барзин. Халевит ха тучгрия.
0: Ариа. Ми кандох карпорте дэрэн барсунжи. Арсич нэрэн батунчи.

0: чиг нана. Алар чиржи чиндик. Чихси янты. Чихси янты.
1: Чихси янты.
0: Ария. Хинни ни чихси янты. Хохонлык. Наци чихси янты денешо.
2: Мей няла кандумил. Лава точурм бавижин. Каланчо мерм барвизи. Чакжина ялты шишамбо.

0: 접친 더똥 자올럭 펩
1: Да на все шикотяне нам!
2: Да нам батаку и не варья! Малон, дихин он изо! Хон цанга матаку и не вада! Чих чон рия!
0: Матак би не ва! Тантон джаво! Чочи чихи чан чамки чамандык! Бахча деса чи чамла! Ой, не тык джана рангшок ранга линга ой чамшуте! Чочи оки!
2: Хон цан, чинир! Какой ла! Шаго баня потажу! Халон хотивани тарка синер! Чуаронг ливер динит ларонг манзимна! Нам сирани! Арты хочу кичерла!
0: Ты хочу канте ламар! Мало чачу кунула! Нердон джау дыхаджамнер! Да, каши чангула! Нердон кысы дыхаджамнер! Теранта чоцу дыхаджакови нема! Тольцу нер!